0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В воскресенье 27 сентября ожидается облачная погода. В утренние часы пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление 751 миллиметр, будет слабо расти. Температура ночью 9-11, а днем 12-14 градусов тепла. В понедельник 28 сентября облачно с прояснениями, дождей не ожидается ночью до плюс 10, а днем потеплеет до плюс 15. Во вторник ночью 4-6, а днем уже до плюс 16. Такая же погода и в среду, и без осадков.
1: Погода на Infinity.

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 27 сентября в России отмечается общенациональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников, главная идея которого – помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом. Он был учрежден по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 году и поддержан авторами многих базовых дошкольных программ, педагогами детских садов и родителями. Дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году. Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в жизни ребенка. В этом возрасте формируется личность и закладываются основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости воспитателя и его терпения. Также внимание к внутреннему миру ребенка. С помощью своих воспитателей дошкольники познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою родину. Развитие дошкольного образования, повышение его качества, строительство современных детских садов, материальное обеспечение работников дошкольных учреждений – приоритетные задачи государственной социальной политики России, на решение которых направлен национальный проект «Демография». Сам же праздник уже традиционно во многих регионах на официальном уровне проводятся торжественные мероприятия, посвященные специалистам, работающим в дошкольных образовательных учреждениях.
2: Всемирный день туризма отмечается сегодня, 27 сентября. Целью праздника является пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению. Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле или в другие места, которыми так богата планета Земля. И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса. Сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов. Всех, кто профессионально обеспечивает комфортный и безопасный отдых. За последние полвека туризм стал одним из наиболее быстро растущих и наиболее важных секторов экономики в мире. А для некоторых стран туризм является даже основной статьей дохода бюджета государства. В нем занят каждый десятый человек на Земле. Эта сфера обеспечивает средствами к существованию сотни миллионов людей. В некоторых странах доля туризма составляет более 20% ВВП. Сектор туризма в начале 21 века демонстрировал устойчивость и даже рост, несмотря на такие проблемы, как глобальный экономический кризис, стихийные бедствия и эпидемии. Кроме того, появление новых технологий, связанных с туризмом, и снижение цен на транспорт привели к увеличению числа международных поездок.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity.

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Всем знакам не стоит назначать важные встречи и прочие ответственные мероприятия. День пройдет в довольно напряженной атмосфере, и этот момент мало поспособствует успешной реализации ранее намеченного.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут очень энергично устранять все проблемы, возникшие в стенах своего дома. Вам удастся ликвидировать беспорядок, а также примирить членов своей семьи, которые долгое время пребывали в состоянии взаимной неприязни.
0: Тельцы

0: беззаботно флиртовать с очень симпатичным человеком. Вы и ваш новый собеседник сразу поймете, что между вами есть взаимная искра, которая либо уже скоро погаснет, либо перерастет в стабильные отношения.
1: Раки будут заняты поиском подходящего подарка для близкого человека. Пересмотрев множество вариантов, вы примете решение, что лучший презент, да банального прост, это приличная сумма денег в красивом конверте.
0: Львы сегодня проявят заносчивое отношение к окружающим. Вашим соседям придется не по нраву, что рядом с ними проживает столь надменный человек, и постепенно ваш взаимный обмен редкими комплиментами станет причиной затяжного конфликта.
1: Девы будут крайне скупые на проявление своих чувств и эмоций. Истинные желания, которые вы вынашиваете в глубинах своей души, вы не захотите озвучить даже самому близкому человеку, подозревая, что он вас вряд ли поймет и поддержит.
0: Для весов день станет настоящим праздником души и тела. Вы вдоволь выспитесь, посмотрите любимый фильм, а затем отправитесь в развлекательную поездку, в ходе которой сможете получить массу приятных эмоций от общения с интересными собеседниками.
1: Скорпионы будут склонны

0: Стрельцы проведут это воскресенье на спортивном соревновании. Находясь в статусе болельщика, вы будете живо переживать за игроков, и это волнение постепенно перерастет в желание оказаться в самом центре игрового поля.
1: Козероги очень творчески подойдут к

0: мероприятия.
1: Водолеи сделают очень приятное приобретение. Сначала вам покажется странным, что столь необычный товар имеет такую низкую стоимость, но затем вы решите, что это не повод отказываться от покупки.
0: Рыбы сегодня будут решать проблемы кого-то из близких. Воскресный день вы проведете совсем не так, как было угодно вашей душе. Но осознание того, что вы сделали доброе дело, окажется сильнее сожаления о потерянном времени.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В воскресенье 27 сентября ожидается облачная погода. В утренние часы пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление 751 миллиметр, будет слабо расти. Температура ночью 9-11, а днем 12-14 градусов тепла. В понедельник 28 сентября облачно с прояснениями, дождей не ожидается ночью до плюс 10, а днем потеплеет до плюс 15. Во вторник ночью 4-6, а днем уже до плюс 16. Такая же погода и в среду, и без осадков.
1: Погода на Infinity.

0: делает вашу рекламу заметной? Способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 и 8 48 148 442 411 57 414 93. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: рамках рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент» 8-908-288-88-01.

0: вами не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радио Инфинити.

0: Радио Инфинити.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах.

0: повод для радости сегодня у тех, кто не может усидеть долго на месте и готов в любой момент ловить новые впечатления. Сегодня гуляют туристы всего мира. На протяжении 3 десятка лет в сентябре все любители природы и спорта рассылают поздравления с Днем туризма таким же, как они, путешественникам. Все, кто хоть однажды выбирался из городских многоэтажек подальше от шума и пыли и отправлялся в лес, к озеру, реке, в горы, могут смело считать этот праздник своим. Свежий воздух и активный образ жизни мгновенно преображают измученных горожан, придавая блеск их глазам и заряжая энергией. И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса, сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов, всех, кто профессионально обеспечивает полноценный отдых. Праздник отмечается в большинстве стран мира вот уже более 20 лет. В 2003 году председательствующей страной была Россия.
1: Радио Infinity. За успех!

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В воскресенье 27 сентября ожидается облачная погода. В утренние часы пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление 751 миллиметр, будет слабо расти. Температура ночью 9-11, а днем 12-14 градусов тепла. В понедельник 28 сентября облачно с прояснениями, дождей не ожидается ночью до плюс 10, а днем потеплеет до плюс 15. Во вторник ночью 4-6, а днем уже до плюс 16. Такая же погода и в среду, и без осадков.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район.

0: официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена-гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Всем знакам не стоит назначать важные встречи и прочие ответственные мероприятия. День пройдет в довольно напряженной атмосфере, и этот момент мало поспособствует успешной реализации ранее намеченного.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут очень энергично устранять все проблемы, возникшие в стенах своего дома. Вам удастся ликвидировать беспорядок, а также примирить членов своей семьи, которые долгое время пребывали в состоянии взаимной неприязни.
0: Тельцы будут много общаться с людьми младшего возраста, решая затруднения ребенка.

0: беззаботно флиртовать с очень симпатичным человеком. Вы и ваш новый собеседник сразу поймете, что между вами есть взаимная искра, которая либо уже скоро погаснет, либо перерастет в стабильные отношения.
1: Раки будут заняты поиском подходящего подарка для близкого человека. Пересмотрев множество вариантов, вы примете решение, что лучший презент, да банального прост, это приличная сумма денег в красивом конверте.
0: Львы сегодня проявят заносчивое отношение к окружающим. Вашим соседям придется не по нраву, что рядом с ними проживает столь надменный человек, и постепенно ваш взаимный обмен редкими комплиментами станет причиной затяжного конфликта.
1: Девы будут крайне скупы на проявление своих чувств и эмоций. Истинные желания, которые вы вынашиваете в глубинах своей души, вы не захотите озвучить даже самому близкому человеку, подозревая, что он вас вряд ли поймет и поддержит.
0: Для весов день станет настоящим праздником души и тела. Вы вдоволь выспитесь, посмотрите любимый фильм, а затем отправитесь в развлекательную поездку, в ходе которой сможете получить массу приятных эмоций от общения с интересными собеседниками.
1: Скорпионы будут склонны

0: проведут это воскресенье на спортивном соревновании. Находясь в статусе болельщика, вы будете живо переживать за игроков, и это волнение постепенно перерастет в желание оказаться в самом центре игрового поля.
1: Козероги очень творчески подойдут к организации.

0: праздничного мероприятия.
1: Водолеи сделают очень приятное приобретение. Сначала вам покажется странным, что столь необычный товар имеет такую низкую стоимость, но затем вы решите, что это не повод отказываться от покупки.
0: Рыбы сегодня будут решать проблемы кого-то из близких. Воскресный день вы проведете совсем не так, как было угодно вашей душе. Но осознание того, что вы сделали доброе дело, окажется сильнее сожаления о потерянном времени.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Завод BLG опубликовал первые фотографии салона обновленного X50. От предшественника он отличается аналоговой приборной панелью со стрелками. Передняя панель прежняя, а сиденье и блок климат-контроля взяли у седана S50. Но главное отличие новинки под капотом. Атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбо с роботом. ВГВ объявил ориентировочные цены на обновленный U70+. Кроссовер будет доступен в двух комплектациях примерно от 2,5 до 2 миллионов 600 тысяч рублей. После обновления машина станет динамичнее, комфортнее и получит ряд новых опций. При этом останется одним из самых доступных семиместных кроссоверов на рынке. Холдинг АГР выкупит бывший завод Форда в Набережных Челнах. Он простаивает с 2019 года. Предварительно в следующем году здесь запустят производство люксовых электрических кроссоверов. Отметим, что завод построили еще в советское время. В прошлом на нем выпускали АКУ, а потом Форд собирал здесь Фиесту и Экоспорт. При покупке бэушного автомобиля стоит обратить внимание на ошибки подушек безопасности. Индикатор может находиться прямо на приборной панели. Если нет, ошибки можно считать диагностическим сканером. Часто поломки связаны с электрикой, нерабочие лампы, нарушение электрической цепи или сбой датчика. Но есть и более глубокие проблемы, в том числе связанные с опасностью подушек. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».

0: подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатников лексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч.

0: от 1000 рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8 910 724 9740 и 8 910 722 5805.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Радио Инфинити

0: Новости спорта.
1: Российские клубы вернутся к соревнованиям под эгидой Европейской конфедерации волейбола со следующего сезона. Об этом сообщает ТАСС. При этом домашние встречи будут проходить за пределами Российской Федерации. Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по фехтованию, бывший министр спорта России Павел Колобков избран вице-президентом Международной шахматной федерации, а новым главой ФИДЕ стал президент Казахстанской федерации шахмат 38-летний Тимур Турлов. Новым главным тренером футбольного клуба «Ростов» назначен 49-летний Дмитрий Кириченко, который уже входил в тренерский штаб при Курбане Бердыеве. Это было 10 лет назад. Тогда ростовчане стали вице-чемпионами страны. Это наивысшее достижение в истории клуба. Футболисты «Урала» продлили свою беспроигрышную серию в первой лиге до 11 матчей. Серьезный результат. Подопечные Сергея Юрана в гостях обыграли костромской «Спартак» 2-1 и вышли на второе место в турнирной таблице, а лидирует по-прежнему Нижний Новгород. Первый достаточно неожиданный результат зафиксирован в стартовавшем регулярном чемпионате единой лиги ВТБ. Казанский «Уникс» в домашнем матче уступил пермскому баскетбольному клубу «Бет-Сити Парма» 88-97. В другой встрече дня «Автодор» взял верх на своей площадке 77-69 над «Самарой». В континентальной хоккейной лиге у «Спартака» третье поражение к ряду. Краснобелые проиграли на своем льду 2-4 автомобилисту. Для клуба из Екатеринбурга это лишь третья победа в 9 встречах нынешней регулярки. И минские «Динамовцы» пока тоже играют ниже своих возможностей. Минчане уступили 1-2 на выезде шанхайским «Драконам». Отметим успех Салавата Вилаева. Уфимцы на выезде обыграли 3-1 московское «Динамо». И «Северсталь» после целой серии неудачных игр сейчас побеждает уже в третьем поединке подряд, обыграв в субботу 3-1 «Сочи». Болельщики «Нефтехимика» празднуют очередной успех команды, которая в Казахстане 6-3 выиграла у «Барыса», а в Магнитогорске «Металлург» 2-1 взял верх над «Акбарсом». В Москве на веб-арене состоялся прощальный матч бразильца Вагнера Лава, который долгое время выступал за футбольный клуб ЦСКА и забил за команду более 120 мячей. В прошедшей встрече легенды ЦСКА сыграли в ничью с друзьями Вагнера Лава. За эту команду играли только бразильцы со счетом 3-3. Чуть подробнее. На 23-й минуте Вагнер вывел друзей Вагнера Лава вперед. На 46-й минуте полузащитник ЦСКА Ролан Гусев сравнял счет. На 48-й минуте сын Вагнера Лава Лавиньо забил второй гол гостей. На 57-й минуте бразилец Даниэль Карвальо реализовал пенальти. На 66-й минуте защитник армейцев Кирилл Набабкин сократил отставание, а вот на 73-й минуте Вагнер забил уже за ЦСКА с пенальти. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

повод для радости сегодня у тех, кто не может усидеть долго на месте и готов в любой момент ловить новые впечатления. Сегодня гуляют туристы всего мира. На протяжении 3 десятка лет в сентябре все любители природы и спорта рассылают поздравления с Днем туризма таким же, как они, путешественникам. Все, кто хоть однажды выбирался из городских многоэтажек подальше от шума и пыли и отправлялся в лес, к озеру, реке, в горы, могут смело считать этот праздник своим. Свежий воздух и активный образ жизни мгновенно преображают измученных горожан, придавая блеск их глазам и заряжая энергией. И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса, сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов, всех, кто профессионально обеспечивает полноценный отдых. Праздник отмечается в большинстве стран мира вот уже более 20 лет. В 2003 году председательствующей страной была Россия.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радио Инфинити.

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
6: А в этот день события, ставшие историей.
7: 27 сентября в России отмечается общенациональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников, главная идея которого – помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом. Он был учрежден по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 году и поддержан авторами многих базовых дошкольных программ, педагогами детских садов и родителями. Дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году. Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в жизни ребенка. В этом возрасте формируется личность и закладываются основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости воспитателя и его терпения, также внимания к внутреннему миру ребенка. С помощью своих воспитателей дошкольники познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою родину. Развитие дошкольного образования, повышение его качества, строительство современных детских садов, материальное обеспечение работников дошкольных учреждений – приоритетные задачи государственной социальной политики России, на решение которых направлен национальный проект «Демография». В сам же праздник уже традиционно во многих регионах на официальном уровне проводятся торжественные мероприятия, посвященные специалистам, работающим в дошкольных образовательных учреждениях.
8: Всемирный день туризма отмечается сегодня, 27 сентября. Целью праздника является пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению. Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле, или в другие места, которыми так богата планета Земля. И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса. Сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов. Всех, кто профессионально обеспечивает комфортный и безопасный отдых. За последние полвека туризм стал одним из наиболее быстро растущих и наиболее важных секторов экономики в мире. А для некоторых стран туризм является даже основной статьей дохода бюджета государства. В нем занят каждый десятый человек на Земле. Эта сфера обеспечивает средствами к существованию сотни миллионов людей. В некоторых странах доля туризма составляет более 20% ВВП. Сектор туризма в начале 21 века демонстрировал устойчивость и даже рост, несмотря на такие проблемы, как глобальный экономический кризис, стихийные бедствия и эпидемии. Кроме того, появление новых технологий, связанных с туризмом, и снижение цен на транспорт привели к увеличению числа международных поездок.
6: А в этот день события, ставшие историей.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.

0: Всем знакам не стоит назначать важные встречи и прочие ответственные мероприятия. День пройдет в довольно напряженной атмосфере, и этот момент мало поспособствует успешной реализации ранее намеченного.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут очень энергично устранять все проблемы, возникшие в стенах своего дома. Вам удастся ликвидировать беспорядок, а также примирить членов своей семьи, которые долгое время пребывали в состоянии взаимной неприязни.
0: Тельцы будут много общаться с людьми младшего возраста. Решая затруднения ребенка или подростка, вы подумаете, что быть взрослым и иметь стабильность во многих жизненных сферах – это лучше, чем находиться в возрасте, когда все вокруг кажется огромной проблемой.
2: Близнецы будут беззаботно флиртовать с очень симпатичным человеком. Вы и ваш новый собеседник сразу поймете, что между вами есть взаимная искра, которая либо уже скоро погаснет, либо перерастет в стабильные отношения.
0: Раки будут заняты поиском подходящего подарка для близкого человека. Пересмотрев множество вариантов, вы примете решение, что лучший презент, да банального прост, это приличная сумма денег в красивом конверте.
2: Львы сегодня проявят заносчивое отношение к окружающим. Вашим соседям придется не по нраву, что рядом с ними проживает столь надменный человек, и постепенно ваш взаимный обмен редкими комплиментами станет причиной затяжного конфликта.
0: Девы будут крайне скупые на проявление своих чувств и эмоций. Истинные желания, которые вы вынашиваете в глубинах своей души, вы не захотите озвучить даже самому близкому человеку, подозревая, что он вас вряд ли поймет и поддержит.
2: Для весов день станет настоящим праздником души и тела. Вы вдоволь выспитесь, посмотрите любимый фильм, а затем отправитесь в развлекательную поездку, в ходе которой сможете получить массу приятных эмоций от общения с интересными собеседниками.
0: Скорпионы будут

0: Стрельцы проведут это воскресенье на спортивном соревновании. Находясь в статусе болельщика, вы будете живо переживать за игроков, и это волнение постепенно перерастет в желание оказаться в самом центре игрового поля.
1: Козероги очень творчески подойдут к организации.

0: мероприятия.
1: Водолеи сделают очень приятное приобретение. Сначала вам покажется странным, что столь необычный товар имеет такую низкую стоимость, но затем вы решите, что это не повод отказываться от покупки.
0: Рыбы сегодня будут решать проблемы кого-то из близких. Воскресный день вы проведете совсем не так, как было угодно вашей душе. Но осознание того, что вы сделали доброе дело, окажется сильнее сожаления о потерянном времени.

0: Новости спорта.
1: Волейболисты сборной Польши стали трехкратными чемпионами Европы, выиграв второе европейское первенство подряд. В финале, который состоялся в Италии, польские волейболисты в четырех партиях обыграли олимпийских чемпионов французов. В матче за третье место команда Финляндии, победив в трех сетах Словению, впервые в истории смогла взять медали чемпионата Европы. На Всемирной шахматной олимпиаде в предпоследнем туре мужская сборная Узбекистана уверенно победила Армению 3,5 на полочка и единолично лидирует. В женском турнире шахматистки Китая и Индии сыграли в ничью 2-2. Китай идет на первом месте. В футбольной лиге нации в элитном дивизионе сыграно несколько интересных по сюжету встреч. В Праге сыграли сборные Чехии и Хорватии. В начале второго тайма легендарный Лука Модрич открыл счет в матче. Довольно быстро чехи отыгрались. И все же сборная Хорватии под управлением нового старого тренера Славена Билича смогла одержать победу 2-1. Ну а Эмбли Англия принимала команду Испании. Уже на второй минуте Ламин Ямаль вывел гостей вперед. Но еще до перерыва англичане не только отыгрались, но и вышли вперед. Один мяч на счету Харри Кейна. В начале второго тайма Кейн не смог реализовать 11-метровый. И вот тут игра перевернулась. Испанцы забили два мяча и выиграли 3-2. Кстати, чемпионы мира не проигрывают уже 39 матчей подряд. Из других игр обращает на себя внимание матч в Лиге С, где сборная Болгарии умудрилась уступить дома 1-2 Люксембургу. В Лондоне на открытых кортах завершился уже 9-й розыгрыш Кубка Клейвера, мужского теннисного турнира между командами Европы и остального мира. За все годы сборная Европы чаще побеждала на этих соревнованиях. В этот раз в заключительном матче Александр Зверев из Германии, норвежец Каспер Рут обыграли в двух сетах Александра Бублика из Казахстана и американца Брэндона Накашиму. И таким образом сборная Европы вновь с кубком. Британский пилот Мерседеса Джордж Рассел опередил на Гран-при Азербайджана Макса Ферстаппена из Red Bull на 196 тысячных секунд. Это самый плотный финиш Формулы 1 с 2002 года. Для Рассела это третья победа в текущем сезоне и восьмая в карьере. Уточним, что третье место занял еще один пилот Red Bull, француз Исаак Хаджер. Лидер общего зачета итальянский Кими Антонелли в этот раз на финише был пятым. Кандидатом на проведение Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2036, 2040 или 2044 года стал Мюнхен. Об этом сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Это огромный успех для Баварии. Спасибо за доверие немецкому Олимпийскому спортивному союзу. Теперь важно совместно убедить Международный Олимпийский комитет в процессе отбора. Бавария известна и любима во всем мире. Олимпиада, Паралимпиада, а потом все вместе на Октоберфест. Вот было бы здорово, написал Зёдер в соцсети. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-420-702-411-57-414-93. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин. Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Завод BLG опубликовал первые фотографии салона обновленного X50. От предшественника он отличается аналоговой приборной панелью со стрелками. Передняя панель прежняя, а сиденье и блок климат-контроля взяли у седана S50. Но главное отличие новинки под капотом – атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбо с роботом. ВГВ объявил ориентировочные цены на обновленный U70+. Кроссовер будет доступен в двух комплектациях примерно от 2,5 до 2 миллионов 600 тысяч рублей. После обновления машина станет динамичнее, комфортнее и получит ряд новых опций. При этом останется одним из самых доступных семиместных кроссоверов на рынке. Холдинг АГР выкупит бывший завод Форда в Набережных Челнах. Он простаивает с 2019 года. Предварительно в следующем году здесь запустят производство люксовых электрических кроссоверов. Отметим, что завод построили еще в советское время. В прошлом на нем выпускали АКУ, а потом Форд собирал здесь Фиесту и Экоспорт. При покупке бэушного автомобиля стоит обратить внимание на ошибки подушек безопасности. Индикатор может находиться прямо на приборной панели. Если нет, ошибки можно считать диагностическим сканером. Часто поломки связаны с электрикой, нерабочие лампы, нарушение электрической цепи или сбой датчика. Но есть и более глубокие проблемы, в том числе связанные с опасностью подушек. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Радиостанция «Инфинити».

0: сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхний Непровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радиостанция Инфинити.

0: повод для радости сегодня у тех, кто не может усидеть долго на месте и готов в любой момент ловить новые впечатления. Сегодня гуляют туристы всего мира. На протяжении 3 десятка лет в сентябре все любители природы и спорта рассылают поздравления с Днем туризма таким же, как они, путешественникам. Все, кто хоть однажды выбирался из городских многоэтажек подальше от шума и пыли и отправлялся в лес, к озеру, реке, в горы, могут смело считать этот праздник своим. Свежий воздух и активный образ жизни мгновенно преображают измученных горожан, придавая блеск их глазам и заряжая энергией. И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса, сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов, всех, кто профессионально обеспечивает полноценный отдых. Праздник отмечается в большинстве стран мира вот уже более 20 лет. В 2003 году председательствующей страной была Россия.
1: Радио Infinity.

0: Луганской области 12 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал ТОП-ХИТ. И Настя Негодова.

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции ТОП ХИТ ЧАРТ и его сегодняшняя ведущая, актриса и певица Настя Негода. В ближайший час мы послушаем лучшие хиты радио и интернета, узнаем самые последние новости из мира звезд и, конечно, я эксклюзивно представлю вам музыкальные новинки. А наш сегодняшний трек-лист открывает премьера новой песни Димы Маликова «Добрая душа». Так называется этот трек. И если вдруг кто-то из вас соскучился по стилистике группы «Ласковый май», то это оно самое. Встречайте!
0: 12-е место. Зачем?

0: Чарт с Настей Негодой.
1: На смену поп-ветерану Диме Маликову приходят братья Крестовские, группа Ума Турман. Их трек «Не стой, танцуй» сегодня стоит в ротации на 130 радиостанциях. Набрал больше 110 тысяч эфиров и буквально рвет радиочарты. Думаю, что это отличный повод еще раз послушать этот трек. И если вы не за рулем, потанцевать под него прямо сейчас.

0: Детей негодой.
1: Друзья, на 10-м месте у нас сегодня Лера Бейервульф с песней «Феникс». В отличие от «Феникса», в исполнении Басты с Полиной Гагариной, «Феникс Бейервульф» уже состоявшийся мегахит. Трек побывал в топ-3 интернет-чарта России и в топ-20 чарта радиохитов, набрал сотни тысяч эфиров и десятки миллионов просмотров в интернете. Но сегодня он у нас хоть и на почетном, но только на 10-м месте.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 9-м месте у нас сегодня «Красота» в исполнении Андрея Звонкова, который так и называется «Красота». Благодаря горячей ротации на уже 150 радиостанций трек Звонкова получил на топ-хит рейтинг 9 звезд, взлетел вверх в сводном радиочарте топ-хит, добавив Андрею шансы номинироваться на награды церемонии топ-хит Music Awards, которая будет проходить в начале декабря. А сегодняшняя награда Звонкову — 9-е место в нашем хит-параде. Встречаемся!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: И еще одна эксклюзивная премьера нашей сегодняшней программы – трек-спектакль в исполнении артиста Виктора Вавилова, которого мы узнали после выхода мега-хита «Шаде». «Бай Индия» – так зовут Виктора на сцене. Родился он 15 августа 1995 года в Сочи. Работает на стыке R&B, романтического хип-хопа и смарт-попа и написал огромное количество треков нашим российским звездам. А прямо сейчас для слушателей топ-хит-чарта он исполнит свой новый трек-спектакль. Встречайте!
0: Восьмое.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
6: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода. И сегодня, как всегда, я представлю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на «Топ Хит.ру». «Топ Хит» всегда внимательно отбирает новинки, чтобы пригласить молодых исполнителей на концерты Top Hit Live и даже на церемонию Top Hit Music Awards 2026. Здесь очень многое зависит от ваших голосов, друзья. Поэтому внимательно слушайте новые треки, лайкайте их, добавляйте в свои плейлисты, и у артистов появится шанс встретиться с вами на самых больших концертных площадках России и Москвы. Нарезка лучших новинок молодых артистов. Дофамин, Лист, победитель голосования ВК.

0: мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
5: Друзья, только что прозвучали самые популярные новинки новых артистов, и мы возвращаемся к нашим топ-хитам, где на 7-й позиции сегодня я зажигаю мега-хит «Лампочки» группы «Артик» и «Асти». «Лампочки» стремительно завирусились в ТикТок, встали в горячую ротацию на 170 радиостанциях, собрали десятки миллионов стримов и вошли в топ-5 популярных хитов интернета. А у нас сегодня «Лампочки», «Артик» и «Асти» занимают 7-е место. Встречайте!
4: 7-е место.

0: Чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, прямо сейчас к нам присоединяется Тима Белорусских со своими мыслями. «Мысли» — так называется второй сингл артиста в этом году. У Тимы получился меланхоличный трек о расставании, попытках отпустить прошлое и чувствах, которые оказываются сильнее здравого смысла, а единственным собеседником у него остаются его собственные мысли. «Мысли» на этой неделе рвут все чарты, а у нас получают 6-е место. Тима

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: В эфире «Топ Хит Чарт» я, Настя Негода, в качестве его ведущей, и Люся Чеботина как исполнительница хита под названием «Горгона». Напомню, Горгона, точнее, медуза Горгона, это имя героини греческих мифов. И героиня эта была женщиной, у которой вместо волос были змеи. Но самое интересное, что взгляд на ее лицо обращал любого человека в камень. И вот теперь Люся Чеботина в своей новой песне утверждает, что она эта самая Горгона и есть. Что ж, надеюсь, мы с вами не окаменеем от прослушивания этой песни, а трек «Горгона» пополнит копилку хитов Люси Чеботиной. Поехали!

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, суперхит группы «Градусы на ресницах» сегодня у нас хоть и на почетном, но все же только на четвертом месте. Тем не менее, у ребят просто фантастические результаты в чартах. Их трек играет в эфире 250 радиостанций и набрал уже почти более 500 000 эфиров на радио. «Градусы на ресницах». Встречайте!
0: Четвертое.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, вы слушаете программу «Топ Хит Чарт», которую для вас сегодня веду я, Настя Негода. И прежде чем мы перейдем к тройке лидеров недели, хочу сказать еще пару слов об артистах, чьи хиты с большой вероятностью будут признаны в этом году самыми популярными на радио и в интернете. На стриминговых платформах больше всего прослушиваний у треков «Банк» в исполнении Зиверт и рэпера Айсбергерта, «Феникс» моей любимой Леры Бейервольф, «Базовый минимум» Мия Бойко и «Жиганская» в исполнении Джакони и Киллиана. Ну а сейчас давайте послушаем новые звездные хиты, которые, возможно, прозвучат на церемонии Top Hit Music Awards 2026. Нарезка лучших звездных новинок. Лучшая для меня Лиза Бойко и Мия Бойко.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негода, с рассказом о самых главных хитах этой недели и возможных обладателях музыкальных наград «Топ Хит Мьюзик Awards 2026». И, как всегда, напоминаю вам о том, чтобы вы почаще и побольше лайкали понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ну а бронза нашего хит-парада сегодня уходит Кате Айове и ее суперхиту «Мы». Этот трек уже вошел в топы сразу двух чартов – радио и интернета.

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900 10 712 105.
8: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
9: Серебро у нас сегодня получает Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик – мультижанровый артист, платиновый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота, Зиверт, Мэри Гу, Клавы Коки, групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». В этом году Кирилл записал массу новой музыки, принял участие в майском концерте «Топ Хит Лайв», а в июле выпустил настоящий блокбастер «Аутентичное». Его мы и будем слушать прямо сейчас.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну и, наконец, золото топ-хит-чарта сегодня у мега-коллаборации группы «Моя Мишель» и рэпера Басты. Сегодня их совместка «Если я буду танцевать» играет и на радио, и в интернете, а прямо сейчас и в нашем эфире.
0: Лидер

0: Ну что ж, танцы в компании с Таней Ткачук и Бастой сегодня завершили нашу программу. Весь последний час с вами была актриса и певица Настя Негода. Спасибо, что все это время вы слушали мой эфир. Ну, а сейчас пришла пора прощаться. Но прежде чем я скажу последнее пока-пока, хочу напомнить вам, что совсем скоро, в начале декабря, в Москве будет проходить церемония вручения музыкальных премий
1: в Смоленской области 13:00. Restless.

0: Радио Infinity.
1: Пожалуй, сегодня никуда не пойду. А какой смысл? Куда идти? Зачем? Чего я не видел? Я же знаю все заранее.

обязательно жалеть. Обо всем. Завтра буду сонный, больной, некрасивый. Я же знаю все заранее, все знаю. Не, надо побыть дома. Хоть один вечер посидеть дома, никому не звонить.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 и 8 48 148 102 411 57 414 93. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу: Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: «Радио Инфинити».

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: Новости спорта.
1: Российские клубы вернутся к соревнованиям под эгидой Европейской конфедерации волейбола со следующего сезона. Об этом сообщает ТАСС. При этом домашние встречи будут проходить за пределами Российской Федерации. Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по фехтованию, бывший министр спорта России Павел Колобков избран вице-президентом Международной шахматной федерации, а новым главой ФИДЕ стал президент Казахстанской федерации шахмат 38-летний Тимур

0: Орлов. Новым главным тренером футбольного клуба «Ростов» назначен 49-летний Дмитрий Кириченко, который уже входил в тренерский штаб при Курбане Бердыеве. Это было 10 лет назад. Тогда ростовчане стали вице-чемпионами страны. Это наивысшее достижение в истории клуба. Футболисты «Урала» продлили свою беспроигрышную серию в первой лиге до 11 матчей. Серьезный результат. Подопечные Сергея Юрана в гостях обыграли костромской «Спартак» 2-1 и вышли на второе место в турнирной таблице, а лидирует по-прежнему Нижний Новгород. Первый достаточно неожиданный результат зафиксирован в стартовавшем регулярном чемпионате единой лиги ВТБ. Казанский «Уникс» в домашнем матче уступил пермскому баскетбольному клубу «Бет-Сити Парма» 88-97. В другой встрече дня «Автодор» взял вверх на своей площадке 77-69 над Самарой. В континентальной хоккейной лиге у «Спартака» третье поражение к ряду. Красно-белые проиграли на своем льду 2-4 автомобилисту. Для клуба из Екатеринбурга это лишь третья победа в 9 встречах нынешней регулярки. И минские «Динамовцы» пока тоже играют ниже своих возможностей. Минчане уступили 1-2 на выезде шанхайским «Драконам». Отметим успех Салавата Вилаева. Уфимцы на выезде обыграли 3-1 московское «Динамо». И «Северсталь» после целой серии неудачных игр сейчас побеждают уже в третьем поединке подряд, обыграв в субботу 3-1 в Сочи. Болельщики «Нефтехимика» празднуют очередной успех команды, которая в Казахстане 6-3 выиграла у «Барыса», а в Магнитогорске «Металлург» 2-1 взял верх над «Акбарсом». В Москве на веб-арене состоялся прощальный матч бразильца Вагнера Лава, который долгое время выступал за футбольный клуб ЦСКА и забил за команду более 120 мячей. В прошедшей встрече легенды ЦСКА сыграли в ничью с друзьями Вагнера Лава. За эту команду играли только бразильцы со счетом 3-3. Чуть подробнее. На 23-й минуте Вагнер вывел друзей Вагнера Лава вперед. На 46-й минуте полузащитник ЦСКА Ролан Гусев сравнял счет. На 48-й минуте сын Вагнера Лава Лавиньо забил второй гол гостей. На 57-й минуте бразилец Даниэль Карвальо реализовал пенальти. На 66-й минуте защитник армейцев Кирилл Набабкин сократил отставание, а вот на 73-й минуте Вагнер забил уже за ЦСКА с пенальти. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио «Инфинити».

0: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
0: Реклама.
2: Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского, бесплатные обеды в столовой предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Повод для радости сегодня у тех, кто не может усидеть долго на месте и готов в любой момент ловить новые впечатления. Сегодня гуляют туристы всего мира. На протяжении 3 десятка лет в сентябре все любители природы и спорта рассылают поздравления с Днем туризма таким же, как они, путешественникам. Все, кто хоть однажды выбирался из городских многоэтажек подальше от шума и пыли и отправлялся в лес, к озеру, реке, в горы, могут смело считать этот праздник своим. Свежий воздух и активный образ жизни мгновенно преображают измученных горожан, придавая блеск их глазам и заряжая энергией. И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса, сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов, всех, кто профессионально обеспечивает полноценный отдых. Праздник отмечается в большинстве стран мира вот уже более 20 лет. В 2003 году председательствующей страной была Россия. Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Завод BLG опубликовал первые фотографии салона обновленного X50. От предшественника он отличается аналоговой приборной панелью со стрелками. Передняя панель прежняя, а сиденье и блок климат-контроля взяли у седана S50. Но главное отличие новинки под капотом — атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбо с роботом. ВГВ объявил ориентировочные цены на обновленный U70+. Кроссовер будет доступен в двух комплектациях примерно от 2,5 до 2 миллионов 600 тысяч рублей. После обновления машина станет динамичнее, комфортнее и получит ряд новых опций. При этом останется одним из самых доступных семиместных кроссоверов на рынке. Холдинг АГР выкупит бывший завод Форда в Набережных Челнах. Он простаивает с 2019 года. Предварительно в следующем году здесь запустят производство люксовых электрических кроссоверов. Отметим, что завод построили еще в советское время. В прошлом на нем выпускали АКУ, а потом Форд собирал здесь Фиесту и Экоспорт. При покупке бэушного автомобиля стоит обратить внимание на ошибки подушек безопасности. Индикатор может находиться прямо на приборной панели. Если нет, ошибки можно считать диагностическим сканером. Часто поломки связаны с электрикой, нерабочие лампы, нарушение электрической цепи или сбой датчика. Но есть и более глубокие проблемы, в том числе связанные с опасностью подушек. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 2734.

0: продвижение вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
1: Инфинити.
4: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 27 сентября в России отмечается общенациональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников, главная идея которого – помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом. Он был учрежден по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 году и поддержан авторами многих базовых дошкольных программ, педагогами детских садов и родителями. Дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году. Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в жизни ребенка. В этом возрасте формируется личность и закладываются основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости воспитателя и его терпения. Также внимание к внутреннему миру ребенка. С помощью своих воспитателей дошкольники познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою родину. Развитие дошкольного образования, повышение его качества, строительство современных детских садов, материальное обеспечение работников дошкольных учреждений – приоритетные задачи государственной социальной политики России, на решение которых направлен национальный проект «Демография». В сам же праздник уже традиционно во многих регионах на официальном уровне проводятся торжественные мероприятия, посвященные специалистам, работающим в дошкольных образовательных учреждениях.
2: Всемирный день туризма отмечается сегодня, 27 сентября. Целью праздника является пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению. Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле или в другие места, которыми так богата планета Земля. И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса, сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов, всех, кто профессионально обеспечивает комфортный и безопасный отдых. За последние полвека туризм стал одним из наиболее быстро растущих и наиболее важных секторов экономики в мире, а для некоторых стран туризм является даже основной статьей дохода бюджета государства. В нем занят каждый десятый человек на Земле. Эта сфера обеспечивает средствами к существованию сотни миллионов людей. В некоторых странах доля туризма составляет более 20% ВВП. Сектор туризма в начале 21 века демонстрировал устойчивость и даже рост, несмотря на такие проблемы, как глобальный экономический кризис, стихийные бедствия и эпидемии. Кроме того, появление новых технологий, связанных с туризмом, и снижение цен на транспорт привели к увеличению числа международных поездок.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7, телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш» «Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш» «Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Первая на сегодня песня посвящена ПВО. В высшей степени актуальна. Я не знаю автора этой вещи, но хочу сказать ему огромное спасибо за теплые слова в адрес тех, кто держит небо над нами.

Всем привет! На связи группа Куба, песня «Русские поляны», которая посвящается всем тем бойцам, которые не смогли вернуться с войны, которые ушли от нас навсегда. Мы будем петь и помнить о них вечно.

0: Песня на войне.
1: Далее в эфире призыв к отказу от алкоголя. Не в плане сухого закона, а в плане того, что стоимость бутылки пива, без которой можно было бы обойтись, как раз может быть полезней в другом месте. Например, при сборе средств на какой-нибудь дрон или тепловизор. Deep One, ты отложи бутылку пива.

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-4-27-02-4-11-57-4-14-93. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Песня на войне.
1: Продолжит выпуск Павел Зелицкий. «Я уезжаю на СВО», заявляет он. Слушаем его мотивацию и его аргументы.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Иван Рябинкин. Звучит наша песня «Подработина» на стихи Сергея Ефимова. Враг будет разбит, и победа будет за нами. Всем доброго дня и мирного неба над головой.
1: Нас 8 дней, орда в полях 200 тела.

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.

мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, яд только

утихает гроза. Не забыть нам любить.

0: отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: Песня на войне.
1: Продолжает выпуск «Арктида» с песней о тех, кого держит небо. Как вы понимаете, речь идет об авиаторах. О тех самых, которые называют свою работу

0: песням. Рифма на броне.
1: Господь умирает по-русски, спокойно и с чистой душой. Он в поле лежит за разбитой межой, и кров у него на разгрузке. Не верь пропаганде, лишь этому верь. Господь умирает по-русски теперь. Но снова со смертного одра встает, выходит из внешнего мрака, и снова за ним поднимается взвод, в которую за ночь атаку. И вновь канонада до звона в ушах, и смерть низвергается с неба, дрожит, как листок на осине душа. Но надо дойти до укрепа. И танки выходят на выстрел прямой. Вставай же, осталось немного. И в морке огненном перед собой ты видишь бегущего Бога. Дмитрий Мельников.
0: Рифма на броне.
2: Есть один риторический вопрос, который уже не раз звучал в нашей программе в исполнении Дмитрия Юркова. Прозвучит он и сегодня. Зачем нам мир, в котором нет России?

0: технологий позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
0: Песня на войне.

0: О доблестных морпехах 810-й бригады спел МТ, которого в финале программы сменит СТ, который в свою очередь споет о вечных вещах, о вере, о надежде и о любви. «Быть добру» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
1: Только вернись.

За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. Там, где вместо дождя чаще град падает с неба, ты, не зная преград, шел вперед, приближая победу. Ты своих

За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. Там, где вместо дождя чаще град падает с неба. Страх пытался тебя обуздать, но ты страха не ведал. Ты держал свое слово и строй, ночь в дежурстве, на рассвете в бой.

0: а тем, кого нет, уже больше с нами, им вечная память.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне? Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.

0: повод для радости сегодня у тех, кто не может усидеть долго на месте и готов в любой момент ловить новые впечатления. Сегодня гуляют туристы всего мира. На протяжении 3 десятка лет в сентябре все любители природы и спорта рассылают поздравления с Днем туризма таким же, как они, путешественникам. Все, кто хоть однажды выбирался из городских многоэтажек подальше от шума и пыли и отправлялся в лес, к озеру, реке, в горы, могут смело считать этот праздник своим. Свежий воздух и активный образ жизни мгновенно преображают измученных горожан, придавая блеск их глазам и заряжая энергией. И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса, сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов, всех, кто профессионально обеспечивает полноценный отдых. Праздник отмечается в большинстве стран мира вот уже более 20 лет. В 2003 году председательствующей страной была Россия.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: какой ты нафиг танкист?
1: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
2: Гарольд Иннес.
3: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радио нашего города. Радио Инфинити.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко, иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит.

0: 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
1: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: товары, а решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Радио Инфинити».

0: Ленинградской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: Понедельник, 28 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление 755 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 9-11, а днем 13-15 градусов тепла. Во вторник, 29 сентября, малооблачно, ночью 5-7, днем 14-16 и без осадков. В среду и в четверг также дождей не ожидается, в среду уже до плюс 17, в четверг до плюс 14. Градусов, в пятницу 12-14 и также без дождя.
1: Погода на Infinity.

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39 и 8 44 144 421 57 4 14 57 4 14 93. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 1364. И еще раз 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу: Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
5: Радио Инфинити.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспорт.

0: Найдите оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч.

Новости спорта. Российские клубы вернутся к соревнованиям под эгидой Европейской конфедерации волейбола со следующего сезона. Об этом сообщает ТАСС. При этом домашние встречи будут проходить за пределами Российской Федерации. Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по фехтованию, бывший министр спорта России Павел Колобков избран вице-президентом Международной шахматной федерации, а новым главой ФИДЕ стал президент Казахстанской федерации шахмат 38-летний Тимур Турлов. Новым главным тренером футбольного клуба «Ростов» назначен 49-летний Дмитрий Кириченко, который уже входил в тренерский штаб при Курбане Бердыеве. Это было 10 лет назад. Тогда ростовчане стали вице-чемпионами страны. Это наивысшее достижение в истории клуба. Футболисты «Урала» продлили свою беспроигрышную серию в первой лиге до 11 матчей. Серьезный результат. Подопечные Сергея Юрана в гостях обыграли костромской «Спартак» 2-1 и вышли на второе место в турнирной таблице, а лидирует по-прежнему Нижний Новгород. Первый достаточно неожиданный результат зафиксирован в стартовавшем регулярном чемпионате единой лиги ВТБ. Казанский «Уникс» в домашнем матче уступил пермскому баскетбольному клубу «Бет-Сити Парма» 88-97. В другой встрече дня «Автодор» взял верх на своей площадке 77-69 над «Самарой». В континентальной хоккейной лиге у «Спартака» третье поражение.

0: сообщения к ряду. Красно-белые проиграли на своем льду 2-4 автомобилисту. Для клуба из Екатеринбурга это лишь третья победа в 9 встречах нынешней регулярки. И минские динамовцы пока тоже играют ниже своих возможностей. Минчане уступили 1-2 на выезде шанхайским драконам. Отметим успех Салавата Юлаева. Уфимцы на выезде обыграли 3-1 московское «Динамо». И «Северсталь» после целой серии неудачных игр сейчас побеждает уже в третьем поединке подряд, обыграв в субботу 3-1 в Сочи. Болельщики «Нефтехимика» празднуют очередной успех команды, которая в Казахстане 6-3 выиграла у «Барыса», а в Магнитогорске «Металлург» 2-1 взял верх над «Акбарсом». В Москве на веб-арене состоялся прощальный матч бразильца Вагнера Лава, который долгое время выступал за футбольный клуб ЦСКА и забил за команду более 120 мячей. В прошедшей встрече легенды ЦСКА сыграли в ничью с друзьями Вагнера Лава. За эту команду играли только бразильцы со счетом 3-3. Чуть подробнее. На 23-й минуте Вагнер вывел друзей Вагнера Лава вперед. На 46-й минуте полузащитник ЦСКА Ролан Гусев сравнял счет. На 48-й минуте сын Вагнера Лава Лавиньо забил второй гол гостей. На 57-й минуте бразилец Даниэль Карвальо реализовал пенальти. На 66-й минуте защитник армейцев Кирилл Набабкин сократил отставание, а вот на 73-й минуте Вагнер забил уже за ЦСКА с пенальти. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Infinity. Каждый приемник.

0: иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовой предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Завод BLG опубликовал первые фотографии салона обновленного X50. От предшественника он отличается аналоговой приборной панелью со стрелками. Передняя панель прежняя, а сиденье и блок климат-контроля взяли у седана S50. Но главное отличие новинки под капотом. Атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбо с роботом. ВГВ объявил ориентировочные цены на обновленный U70+. Кроссовер будет доступен в двух комплектациях примерно от 2,5 до 2 миллионов 600 тысяч рублей. После обновления машина станет динамичнее, комфортнее и получит ряд новых опций. При этом останется одним из самых доступных семиместных кроссоверов на рынке. Холдинг АГР выкупит бывший завод Форда в Набережных Челнах. Он простаивает с 2019 года. Предварительно в следующем году здесь запустят производство люксовых электрических кроссоверов. Отметим, что завод построили еще в советское время. В прошлом на нем выпускали АКУ, а потом Форд собирал здесь Фиесту и Экоспорт. При покупке бэушного автомобиля стоит обратить внимание на ошибки подушек безопасности. Индикатор может находиться прямо на приборной панели. Если нет, ошибки можно считать диагностическим сканером. Часто поломки связаны с электрикой, нерабочие лампы, нарушение электрической цепи или сбой датчика. Но есть и более глубокие проблемы, в том числе связанные с опасностью подушек. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. Редактор

0: повод для радости сегодня у тех, кто не может усидеть долго на месте и готов в любой момент ловить новые впечатления. Сегодня гуляют туристы всего мира. На протяжении 3 десятка лет в сентябре все любители природы и спорта рассылают поздравления с Днем туризма таким же, как они, путешественникам. Все, кто хоть однажды выбирался из городских многоэтажек подальше от шума и пыли и отправлялся в лес, к озеру, реке, в горы, могут смело считать этот праздник своим. Свежий воздух и активный образ жизни мгновенно преображают измученных горожан, придавая блеск их глазам и заряжая энергией. И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса, сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов, всех, кто профессионально обеспечивает полноценный отдых. Праздник отмечается в большинстве стран мира вот уже более 20 лет. В 2003 году председательствующей страной была Россия.
1: Радио «Инфинити».

0: творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Диско-дискотека ретро.

0: та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 27 сентября в России отмечается общенациональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников, главная идея которого – помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом. Он был учрежден по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 году и поддержан авторами многих базовых дошкольных программ, педагогами детских садов и родителями. Дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году. Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в жизни ребенка. В этом возрасте формируется личность и закладываются основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости воспитателя и его терпения. Также внимание к внутреннему миру ребенка. С помощью своих воспитателей дошкольники познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою родину. Развитие дошкольного образования, повышение его качества, строительство современных детских садов, материальное обеспечение работников дошкольных учреждений – приоритетные задачи государственной социальной политики России, на решение которых направлен национальный проект.

0: проект «Демография». Сам же праздник уже традиционно во многих регионах на официальном уровне проводятся торжественные мероприятия, посвященные специалистам, работающим в дошкольных образовательных учреждениях.
1: Всемирный день туризма отмечается сегодня, 27 сентября. Целью праздника является пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению. Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле или в другие места, которыми так богата планета Земля. И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса. Сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов. Всех, кто профессионально обеспечивает комфортный и безопасный отдых. За последние полвека туризм стал одним из наиболее быстро растущих и наиболее важных секторов экономики в мире. А для некоторых стран туризм является даже основной статьей дохода бюджета государства. В нем занят каждый десятый человек на Земле. Эта сфера обеспечивает средствами к существованию сотни миллионов людей. В некоторых странах доля туризма составляет более 20% ВВП. Сектор туризма в начале 21 века демонстрировал устойчивость и даже рост, несмотря на такие проблемы, как глобальный экономический кризис, стихийные бедствия и эпидемии. Кроме того, появление новых технологий, связанных с туризмом, и снижение цен на транспорт привели к увеличению числа международных поездок.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: Диско-дискотека «Ретро».

0: искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: Понедельник, 28 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление 755 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 9-11, а днем 13-15 градусов тепла. Во вторник, 29 сентября, малооблачно, ночью 5-7, днем 14-16 и без осадков. В среду и в четверг также дождей не ожидается, в среду уже до плюс 17, в четверг до плюс 14 градусов, в пятницу 12-14 и также без дождя.
0: Погода на Infinity.
3: Диско-дискотека ретро. Диско-дискотека

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК.
4: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-42-4-11-57-4-14-93.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
6: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатников лексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
6: Диско-дискотека «Радио Ретро».

0: Новости спорта.
1: Волейболисты сборной Польши стали трехкратными чемпионами Европы, выиграв второе европейское первенство подряд. В финале, который состоялся в Италии, польские волейболисты в четырех партиях обыграли олимпийских чемпионов французов. В матче за третье место команда Финляндии, победив в трех сетах Словению, впервые в истории смогла взять медали чемпионата Европы. На Всемирной шахматной олимпиаде в предпоследнем туре мужская сборная Узбекистана уверенно победила Армению 3,5 на полочка и единолично лидирует. В женском турнире шахматистки Китая и Индии сыграли в ничью 2-2. Китай идет на первом месте. В футбольной лиге нации в элитном дивизионе сыграно несколько интересных по сюжету встреч. В Праге сыграли сборные Чехии и Хорватии. В начале второго тайма легендарный Лука Модрич открыл счет в матче. Довольно быстро чехи отыгрались, и все же сборная Хорватии под управлением нового старого тренера Славена Билича смогла одержать победу 2-1. Но Эмбли Англия принимала команду Испании. Уже на второй минуте Ламин Ямаль вывел гостей вперед, но еще до перерыва англичане не только отыгрались, но и вышли вперед. Один мяч на счету Харри Кейна. В начале второго тайма Кейн не смог реализовать 11-метровый. И вот тут игра перевернулась. Испанцы забили два мяча и выиграли 3-2. Кстати, чемпионы мира не проигрывают уже 39 матчей подряд. Из других игр обращает на себя внимание матч в Лиге С, где сборная Болгарии умудрилась уступить дома 1-2 Люксембургу. В Лондоне на открытых кортах завершился уже 9-й розыгрыш Кубок Лейвера, мужского теннисного турнира между командами Европы и остального мира. За все годы сборная Европы чаще побеждала на этих соревнованиях. В этот раз в заключительном матче Александр Зверев из Германии и норвежец Каспер Руд обыграли в двух сетах Александра Бублика из Казахстана.

0: Казахстана и американца Брэндона Накашиму. И таким образом сборная Европы вновь с кубком. Британский пилот Мерседеса Джордж Рассел опередил на Гран-при Азербайджана Макса Ферстаппена из Red Bull на 196 тысячных секунд. Это самый плотный финиш Формулы-1 с 2002 года. Для Рассела это третья победа в текущем сезоне и восьмая в карьере. Уточним, что третье место занял еще один пилот Red Bull, француз Исаак Хаджер. Лидер общего зачета итальянский Кими Антонелли в этот раз на финише был пятым. Кандидатом на проведение Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2036, 2040 или 2044 года стал Мюнхен. Об этом сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Это огромный успех для Баварии. Спасибо за доверие немецкому Олимпийскому спортивному союзу. Теперь важно совместно убедить Международный Олимпийский комитет в процессе отбора. Бавария известна и любима во всем мире. Олимпиада, Паралимпиада, а потом все вместе на Октоберфест. Вот было бы здорово, написал Зёдер в соцсети. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио Infinity.

0: Креативная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в Макс.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Диско-дискотека ретро.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Диско-дискотека ретро. Диско-дискотека ретро.

0: крыться в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Диско-дискотека «Ретро».

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: контроля взяли у седана S50. Но главное отличие новинки под капотом – атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбо с роботом. ВГВ объявил ориентировочные цены на обновленный U70+. Кроссовер будет доступен в двух комплектациях примерно 2,5 до 2 миллионов 600 тысяч рублей. После обновления машина станет динамичнее, комфортнее и получит ряд новых опций. При этом останется одним из самых доступных семиместных кроссоверов на рынке. Холдинг АГР выкупит бывший завод Форда в Набережных Челнах. Он простаивает с 2019 года. Предварительно в следующем году здесь запустят производство люксовых электрических кроссоверов. Отметим, что завод построили еще в советское время. В прошлом на нем выпускали АКУ, а потом Форд собирал здесь Фиесту и Экоспорт. При покупке бэушного автомобиля стоит обратить внимание на ошибки подушек безопасности. Индикатор может находиться прямо на приборной панели. Если нет, ошибки можно считать диагностическим сканером. Часто поломки связаны с электрикой, нерабочие лампы, нарушение электрической цепи или сбой датчика. Но есть и более глубокие проблемы, в том числе связанные с опасностью подушек. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Infiniti.

0: тоже на свидание. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Смоленской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: Понедельник, 28 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление 755 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 9-11, а днем 13-15 градусов тепла. Во вторник, 29 сентября, малооблачно, ночью 5-7, днем 14-16 и без осадков. В среду и в четверг также дождей не ожидается, в среду уже до плюс 17, в четверг до плюс 14 градусов, в пятницу 12-14 и также без дождя.

0: Любая реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5/2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039 и 8-48-144-42702-411-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу: Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей, а также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8 910

0: Паник.
1: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радио

soul.

Я сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Зачем-то сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Снова сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Снова голос сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Спеть хотелось потихоньку. Хотелось

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

сыто с холода, в дом заходят валенки. Смотрят глазки честные, доверится с трудом. Тихая история закипает в чайнике, и страшно даже думать.